Vavaka i Sika. Ряли мантра рай бефтявано. Инжени афалинай. Манре мандракарива. Ни фанмизан тукнау. Хяд хуанай. Амзаура сифтона. Емуанай наузау. Do meu fuma mampanai, mai muna eu na treinau izahai. Hanana nai faharitana miandrenau, sin fa suavanau. Amne naran Jesus Cristo.